Ай-яй-яй-яй-яй! Любезен ю зраку! Everywhere I look around, най-задиши по-любезни.